0: Евровагонка из липы и сосны. Доска для пола, имитация бруса и бревна. Камни, печи, банные. Хозтовары, розетки, водосчетчики.
1: Едем в Байкалес.
0: Ишимбай, Блохина, 82.
1: Только Байкалес.
2: Телефон рекламной службы 8-900-157-1000.
3: Радиоискатель.
4: Хочу
3: все знать.
5: Компания «Кольт» до сих пор выпускает легендарный револьвер образца 1873 года. Много лет назад оружию было дано прозвище «Миротворец». Его создавали для американской кавалерии, однако самое широкое использование модель получила во времена Дикого Запада. «Миротворец» пользовался популярностью среди шерифов, ведь их работой как раз было следить за спокойствием в городках. К тому же в шестизарядном «Кольте» использовались патроны такого же калибра, что и в винтовках. А это упрощало жизнь любителям обоих видов оружия.
3: Хочу все знать.
4: Радиоискатель.

0: Музыка. Музыка искателей.
1: Исаак Дунаевский. Дети капитана Гранта.

0: Радиоискатель. Реклама.
1: Алиса, Бутусов, Пикник, Ария, Браво, Вадим Самойлов, Князь, Люман и более 100 флагманов русского рока выступят с 8 по 12 июля на фестивале «Улетай». Вся информация и билеты в группе ВКонтакте и на сайте ulitaifest.ru. Прилетай на «Улетай» 6+. ООО «ПКП Мобилайн», город Ижевск, УГРН 111-184-00-79-49.
0: Радиоискатель.ру. Играем по твоим правилам. Полное собрание сочинений истории искателей. Победы, открытия, путешествия, программы, блоги, музыка, общение. Все это круглосуточно на радиоискатель.ру. Присоединяйся прямо сейчас. Радиоискатель.ру.
2: Здравствуйте! Сегодня мы узнаем, откуда в русском языке взялось слово «лодырь». Здравствуйте! Сегодня мы узнаем, за что у нас не любят сивого мерина. Здравствуйте! Здравствуйте! Здравствуйте! Здравствуйте!
3: Так, давайте по порядку. Программа «Имеет значение» расскажет вам о происхождении слов и выражений русского языка доступно, информативно, оперативно.
2: Знание – залог успеха и благополучия. Это всем известно. Это «Искатель» гарантирует.
3: «Имеет значение» каждый день на радио «Искатель».
2: Больше знаешь – сильнее станешь.
4: «Радиоискатель» теперь в «Телеграм». Все новости, наши лучшие фото, видео от собственных корреспондентов и, конечно, музыка искателей. Удобно, быстро, безопасно. Подписывайтесь на наш канал прямо сейчас. Радиоискатель в Телеграм. Доступно для iOS, Android и Windows.
3: Радиоискатель – это широкие рекламные возможности, уникальная аудитория, индивидуальный подход к каждому клиенту. Подробности на радиоискатель.ру, раздел «Рекламодателям». На связи круглосуточно.

0: Искатели планета.
1: Бухара. Один из древнейших мегаполисов Средней Азии. Археологи утверждают, что городу более 2000 лет. Культурный слой на территории Бухары превышает 20 метров. На этой глубине нашли не только монеты и оружие, но и постройки, возраст которых датируется 5 веком до нашей эры. И это не предел. Культурный слой уходит ниже, но доступ к нему преграждают грунтовые воды. Возможно, археологи смогут преодолеть это препятствие. Тогда история Бухары станет еще длиннее. Через эти места проходил один из участков Великого Шелкового пути, соединявшего Запад и Восток. До наших дней сохранилось немало материальных вех длинной истории города. Сердцем Бухары считается крепость Арк. В летописях она впервые упоминается в 899 году. Цитадель настолько монолитна, что кажется, будто ее вырубили из скалы. С высоты крепостных стен открывается великолепная панорама города. Арк служила резиденцией бухарским эмиром, а сейчас является краеведческим музеем под открытым небом. Самым грандиозным сооружением Бухары является архитектурный комплекс Пуи-Калям, который строили более 400 лет. Он включает минарет высотой 46 метров, медресе и мечеть, которая вмещает 12 тысяч верующих. Глаз радует кирпичная кладка мавзолея саманидов, напоминающая изящный орнамент. Образцом восточного загородного дворца является Ситурай Мохи Хоса, что переводится как «дворец, подобный луне и звездам». Он поражает богатыми интерьерами и дорогими вещами. В дворцовом парке посетителей встречают павлины, гуляющие на свободе. Бухара – это восточная сказка. Течение жизни здесь более плавное, спокойное, чем в таких мегаполисах, как Самарканд или Ташкент. Это позволяет с головой погрузиться в атмосферу Древнего Востока, почувствовать себя путешественником во времени. Здесь можно целыми днями бродить по древним улочкам, любуясь голубыми мечетями, синими порталами и мавзолеями терракотового цвета. А еще Бухара – очень вкусное место. Некоторыми блюдами можно полакомиться только здесь. К таковым относится знаменитый бухарский плов.
0: Искатели планета.

0: Радиоискатель. Хочу все знать.
1: 18 веке картофельные поля французского агронома Антуана Пармантье охраняли вооруженные стражники. Работали они только днем, а ночью удалялись, позволяя людям красть картошку. Воришки и не подозревали, что все это действо было пропагандой картофеля среди французов.
0: «Хочу все знать». Радиоискатель.

0: Россия.
1: В сувенирных магазинах Архангельска можно увидеть забавные керамические фигурки. Медведи в русских национальных костюмах, веселые мужички с балалайками, пляшущие красавицы в нарядных платьях. Есть жанровые сценки. Сюжет из легендарной сказки про репку, семейное чаепитие с самоваром, торговец лаптями на ярмарке. От фигурок так и веет добротой. Они яркие, красочные, изящные. Это знаменитая каргопольская игрушка. Необычный художественный промысел зародился в 30-е годы прошлого века в деревнях Каргопольского района. Но не только игрушками знаменит Каргополь, который является ровесником Москвы. Долгая история оставила немало материальных вех. Город с населением в 10 тысяч человек находится на юго-западе Архангельской области. Его природным украшением является река Онега. В черте города ее ширина превышает 300 метров. На берегу находится большинство исторических достопримечательностей. Каргополь называют городом-музеем, поскольку на его территории разместилось около 200 памятников деревянной архитектуры и каменного зодчества. Украшением являются действующие храмы и монастыри. Только в ансамбль соборной площади входят 3 храма, самый старый из которых возведен в XVI веке. Еще 3 храма высятся на Красноармейской площади, образуя второй православный центр. Туристы непременно посещают музейный дворик, где сосредоточено более десятка старинных построек. Посетителей привлекают разнообразные интерактивные программы и мастер-классы. Здесь, к примеру, можно научиться искусству нитяной мозаики, мастерить куклы-обереги и плести кушаки. В городе сохранилось несколько купеческих особняков. В одном из них действует Центр народных ремесел, где обучают плетению из бересты, ткачеству, изготовлению тряпичных кукол. В городе работает цех глиняной игрушки. Продукцию мастеров-надомников продают в местном сувенирном магазине. Без покупок отсюда еще никто не уезжал. Забавная вещица станет доброй памятью о посещении древнего русского городка.
0: Искатели. Россия.

0: Радиоискатель. Реклама.
1: Ремонт затеял, электропроводку меняешь, а значит, по магазинам бегаешь, время теряешь. Магазин «Электрокомплект». Здесь огромный выбор электротоваров для дома по низким ценам. «Электрокомплект» — это также электромонтажные работы и все для электромонтажа. Действует накопительная система скидок по дисконтным картам. Ишимбай, Докучаева 2. Магазин «Электрокомплект». Телефон 8-917-792-90-32.
2: Телефон рекламной службы 8-919-157-1000.
0: Радиоискатель.
3: Хочу все знать.
4: Знаменитые белые буквы на холме в американском Лос-Анджелесе установили в 1923 году. Каждая была высотой в 15 метров и шириной в 9. А вместе они представляли собой рекламу недвижимости в районе Голливуд. Изначально надпись «Hollywoodland» постепенно лишилась окончания «Land». Оставшиеся буквы стали главным символом американской киноиндустрии. Планировалось, что этот рекламный знак будет стоять всего полтора года. Однако скоро уже исполнится 100 лет, как он возвышается над городом.
3: «Хочу все знать».
0: Радиоискатель.

Музыка. Музыка искателей. Мумий тролль. Питер FM.

Радиоискатель. Реклама. Радиоискатель. Теперь в Телеграм. Все новости, наши лучшие фото, видео от собственных корреспондентов и, конечно, музыка искателей. Удобно, быстро, безопасно. Подписывайтесь на наш канал прямо сейчас. Радиоискатель в Телеграм. Доступно для iOS, Android и Windows. Есть вещи, которым нельзя изменять. Семья, родина, радиоискатель. Мы делаем все для того, чтобы оставаться рядом с вами в любой ситуации. Музыка, программы, ведущие будут с вами 24 часа в сутки в любой точке планеты. На суше, в небе и в воде. Плейлист «Радиоискатель» на Яндекс.Музыке. Просто загрузить, приятно слушать. Во всех наушниках страны. Радиоискатель – это широкие рекламные возможности, уникальная аудитория, индивидуальный подход к каждому клиенту. Подробности на радиоискатель.ру, раздел «Рекламодателям». На связи круглосуточно.

0: искатели.
1: Весной этого года театр на Таганке в Москве представил премьеру. Спектакль «104 страницы про любовь» по пьесе Эдварда Радзинского. Той самой пьесы, которая принесла успех молодому драматургу в 60-х годах. Ее поставил в Ленкоме Анатолий Эфрос, а немного позже по ней был снят фильм «Еще раз про любовь» с Татьяной Дорониной и Александром Лазаревым в главных ролях. Не удивляйтесь, но историк, писатель, телеведущий Эдвард Радзинский действительно сначала заявил о себе как автор очень точных и очень своевременных пьес. Первая из них «Мечта моя, Индия» была поставлена в 1958 году, когда он был еще студентом Московского историко-архивного института. С его произведениями работали выдающиеся театральные режиссеры Георгий Товстоногов, Андрей Гончаров, Роман Виктюк. В 90-х на московских сценах одновременно шло 9 спектаклей по его произведениям. В то же время пьесы Радзинского ставили за рубежом. Его имя было на афишах в Париже, Хельсинки, Копенгагене, Брюсселе, Нью-Йорке. Американский театральный журнал «Бэкстейдж» назвал Эдварда Радзинского самым востребованным русским драматургом на Западе после Антона Павловича Чехова. И на самом пике карьеры Радзинский покидает театр и возвращается к своей работе историка. И здесь он оказывается не менее успешным. Его книги начинают издаваться одна за другой. Исторические труды о Николае II, Григории Распутине, Александре II, Сталине – эти переведены на 40 языков. Одновременно начинается работа на телевидении. В 90-е и 2000-е годы циклы исторических передач Эдварда Станиславовича пользовались огромной популярностью. Кажется, никто до него не говорил о событиях и главных действующих лицах так просто и так понятно. Габриэль Гарсия Маркес однажды написал о нем: «Радзинский – тонкий психолог, прекрасно разбирающийся в людях и живых, и умерших. Он человек, который знает и, главное, любит свою страну. Он понимает ее историю. Кому, как не ему, разгадывать ставшие уже притчи во языцах загадки России».
0: Наши искатели.

0: Евровагонка из липы и сосны. Доска для пола, имитация бруса и бревна. Камни, печи, банные. Хозтовары, розетки, водосчетчики.
1: Едем в Байкалес.
0: Ишимбай, Блохина, 82.
1: Только Байкалес.
2: Телефон рекламной службы. 8-919-157-1000.
3: Радиоискатель.
4: Хочу все знать.
5: Во время верблюжьих бегов, популярного развлечения в Объединенных Арабских Эмиратах, верблюдов погоняют закрепленные на их спинах роботы с кнутами.
4: Хочу все знать.
3: Радиоискатель.

0: Радиоискатель. Нас слушают в Магадане на 106.5 FM.
1: Магадан раскинулся на берегу Тауйской губы Охотского моря, которая зажата между полуостровами Хметевского и Кони. В губу выдается полуостров Старицкого, названный в честь российского географа-гидролога. Его опоясывает ожерелье красивых бухт. Одна из них носит имя Батарейная. От соседней Веселой бухты она отделена мысом Восточный, рядом с которым расположены острова Три Брата. Издали они напоминают острые акульи зубы, торчащие над поверхностью воды. От Москвы до Магадана более 10 тысяч километров по автомобильной дороге или 6 тысяч километров по прямой. Построить город так далеко заставила необходимость. В 20-е годы прошлого века в Колымском крае открыли крупное месторождение золота. И на Дальний Восток потянулись геологи, строители и горняки. Поскольку территория была безлюдной, остро не хватало рабочих рук. В конце 30-х годов проблему решили традиционным для тех времен способом. Создали сеть лагерей ГУЛАГа. Заключенные были заняты на добыче золота и строительстве дорог. С Магаданом связано немало имен выдающихся людей, которые были подвергнуты репрессиям. На золотом прииске «Мальдяк» отбывал заключение будущий конструктор ракет Сергей Королев. В 1939 году его направили в Москву для пересмотра дела. В Магадане он должен был сесть на пароход, но опоздал на последний рейс. Это спасло ему жизнь, поскольку во время шторма корабль сел на мель и затонул вместе с пассажирами. Именем Королева названа улица в поселке Сокол, где находится Магаданский аэропорт. Интересна судьба популярного советского композитора и эстрадного певца Вадима Козина. Он родился в Ленинграде, в 30-е годы был фантастически популярен, но после войны повздорил с Берией, был арестован и сослан в Магадан, где прожил всю оставшуюся жизнь. Его квартиру превратили в мемориальный музей. Имя Козина встречается в рассказе Варлама Шаламова «Иван Федорович». В 2013 году в честь 110-летия со дня рождения певца в сквере на проспекте Карла Маркса был установлен памятник Вадиму Козину.
0: Радиоискатель. Нас слушает Россия.

Вы слушаете «Радио Искатель».

0: Радиоискатель. Хочу все знать.
1: Современные пассажирские самолеты во время 9-часового полета используют от 50 до 75 тонн кислорода. Столько же кислорода вырабатывает до 50 тысяч гектаров леса в процессе фотосинтеза.
0: Хочу все знать. Радиоискатель.

Музыка. Музыка искателей. Александр Зацепин. Иван Васильевич меняет профессию.

0: Радиоискатель. Реклама.
1: Алиса, Бутусов, Пикник, Ария, Браво, Вадим Самойлов, Князь, Люман и более 100 флагманов русского рока выступят с 8 по 12 июля на фестивале «Улетай». Вся информация и билеты в группе ВКонтакте и на сайте ulitaifest.ru. Прилетай на «Улетай». 6+. ООО «ПКП Мобилайн». Город Ижевск, УГРН, 111-184-00-79-49.
2: Здравствуйте. Сегодня мы узнаем, откуда в русском языке взялось слово «лодырь». Здравствуйте. Сегодня мы узнаем, за что у нас не любят сивого мерина.
3: Здравствуйте.
2: Здравствуйте.
3: Здравствуйте.
2: Здравствуйте.
4: Так, давайте по порядку. Программа «Имеет значение» расскажет вам о происхождении слов и выражений русского языка доступно, информативно, оперативно.
2: Знание – залог успеха и благополучия. Это всем известно. Это «Искатель» гарантирует.
4: «Имеет значение» каждый день на «Радиоискатель».
2: Больше знаешь – сильнее станешь.
4: «Радиоискатель» — это широкие рекламные возможности, уникальная аудитория, индивидуальный подход к каждому клиенту. Подробности на radioiskatel.ru, раздел «Рекламодателям». На связи круглосуточно.

0: Стараться и искать. Найти и не сдаваться. Радиоискатель.
1: Радиоканал «Хит-навигатор». Регистрационный номер L номер ТУ-02-00-892 от 19 февраля 2013 года. Зарегистрирован Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Республики Башкортостан. Для лиц старше 12 лет.

0: слушаете «Радиоискатель».
1: Она читала мир как роман.

0: Спонсор программы – группа компаний «Райс». Город Стерлитамак.
1: Имеет значение.
2: Здравствуйте. Давайте сегодня расскажу, о чем предупреждают, когда советуют не лезть на рожон. Слово «рожон» – родственное слову «рог». Оно известно с давних времен и трактуется как кол, гвоздь, рогатина. В некоторых словарях рожном называют примитивное оружие, которое использовали в охоте на медведя. Это мог быть просто заостренный кол. А мог и широкий нож, заточенный с двух сторон, который крепили на конце большой палки. Медведь сам атаковал человека, буквально залезал на этот рожон и погибал. Вот с тех пор человеку, который неверно оценивает собственные силы и явно сам нарывается на неприятности, и говорят «не лезь на рожон». А еще такое выражение уместно, когда мы затеиваем что-то слишком рискованное, что может очень плохо закончиться. Согласитесь, нам всем время от времени нужно такое предупреждение.
1: Имеет значение.
3: Жизнь – это не только дом и работа. В жилом доме «Санрайз» от группы компаний «Райз» иначе. Тихий двор без машин, детские спортивные площадки, скамейки-качели среди зелени, беседки для чаепития с соседями, стильный холл, ландшафтный дизайн. Дом «Санрайз» от «Райз Девелопмент». Место, где восходит уют. Застройщик ООО «Специализированный застройщик инвестор-райстрой заказчик девелопмент». Проектная декларация на наш.дом.рф.
1: Радиоканал «Хит-навигатор». Регистрационный номер L0RTU0200892 от 19 февраля 2013 года. Зарегистрирован Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Республики Башкортостан. Для лиц старше 12 лет.

0: Радиоканал «Хит Навигатор». Регистрационный номер L0MRTU020892 от 19 февраля 2013 года. Зарегистрирован Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Республики Башкортостан. Для лиц старше 12 лет.
1: Радиоискатель. Хочу все знать. Ученые смогли отследить историю появления вируса иммунодефицита человека, ВИЧ. Так называемый нулевой пациент жил в Камеруне, Африка, и заразился вирусом в 1908 году, предположительно во время охоты на шимпанзе.
2: Хочу все знать. Радиоискатель.

0: легенд. Кыргызстан. Овцеводством кыргызы занимались с древнейших времен. Это было вызвано тем, что на территории Кыргызстана имелось множество высокогорных пастбищ, представляющих собой идеальную кормовую базу для овец. Считается, что далекими предками этих животных являются дикие горные бараны, которых одомашнили тысячи лет назад. С тех пор овцы исправно обеспечивают людей мясом, шерстью, молоком и овчиной. Баранина настолько популярна в мире, что мировое поголовье овец перевалило за 1 миллиард голов. Свою лепту вносит Кыргызстан, где насчитывается более 6 миллионов овец. Выходит, что на одного жителя республики в среднем приходится по овце. Популярность этих животных настолько велика, что у них есть собственный небесный покровитель. Его зовут Чопан Ата. Скорее всего, имя пошло от персидского слова, означающего «хранитель скота». В легендах его представляют старцем в белых одеждах. Под высоким колпаком у него скрыты небольшие рожки. У казахов аналогичного мифологического персонажа звали Чопан Ата. Удивительно, но личных покровителей имели не только овцы, но и лошади, верблюды, козы и коровы. Чопан Ата считался также покровителем пастухов. Скотоводы даже называли его отцом всех пастухов. К нему обращались с просьбами умножить стадо, вылечить заболевшие животные. Есть версия, что от имени Чопан пошло слово «чибан» – «пастух». В 21 веке профессия пастуха в Кыргызстане по-прежнему востребована. Пасти приходится не только овец, но и коров, лошадей и ослов. С ранней весны и до поздней осени пастухи со стадами кочуют по бескрайним высокогорным пастбищам. Учитывая, что в стаде может быть до 700 овец и 200 коз, можно представить, как сложно управлять таким сложным хозяйством. Вот и приходится обращаться за помощью к Чопан Ата.
1: Искатели легенд. Кыргызстан.

0: Радиоискатель. Реклама.
1: Ремонт затеял, электропроводку меняешь, а значит, по магазинам бегаешь, время теряешь. Магазин «Электрокомплект». Здесь огромный выбор электротоваров для дома по низким ценам. «Электрокомплект» — это также электромонтажные работы и все для электромонтажа. Действует накопительная система скидок по дисконтным картам. Ишимбай, Докучаева 2. Магазин «Электрокомплект». Телефон 8-917-792-90-32.
2: Телефон рекламной службы 8-919-157-1000. Радиоканал «Хит-навигатор». Регистрационный номер L-02-00-892 от 19 февраля 2013 года. Зарегистрирован Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Республики Башкортостан. Для лиц старше 12 лет.
0: Радиоискатель.
3: Хочу все знать.
4: Южноамериканским индейцам для того, чтобы обуться, нужно было просто прогуляться по лесу. Там нетрудно было найти дерево под названием гевея. Именно из него получают каучук. Индеец мог обмакнуть ноги в сок этого дерева и дождаться, пока оно застынет. В итоге получались настоящие галоши.
3: Хочу все знать.
0: Радиоискатель.

Музыка. Музыка. Музыка искателей. Кардиганс. Ромео и Джульетта.

Радиоискатель. Реклама. Музыка. Радиоискатель.ру. Новости. Радиоискатель.ру. Блоги, подкасты, радио... Понятно. Круглосуточно, бесплатно для тебя. Радиоискатель. В этом есть смысл. Радиоискатель.

0: бороться и искать. Найти и не сдаваться. Радиоискатель.
1: Радиоканал «Искатель» для лиц старше 12 лет.

0: Искатель. Вы слушаете радио Искатель.
1: Уронит ли ветер в ладони сережку ольховую? Начнет ли кукушка сквозь крик поездов куковать? Задумаюсь вновь и как нанятый жизни столковываю, и вновь прихожу к невозможности истолковать.

Видимо, жизнь не такая уж вещь пустяковая, когда мне ничто не похоже на просто пустяк. Сережка ольховая выше любого пророчества, тот станет другим, кто тихонько ее разломит. Пусть нам не дано изменить все немедля, как хочется. Когда изменяемся мы, изменяется мир. Сережка ольховая, легкая, будто пуховая,

когда мне ничто не похоже на просто пустяк. Яснеет душа переменами неозлобимая, друзей не понявших и даже предавших прости. Прости, пойми, если даже разлюбит

0: жизни такая уж вещь пустяковая, когда в ней ничто не похоже на просто пустяк.
1: Искатели. Планета. Искатели. Планета.
2: Узбекистан ассоциируется со степями и пустынями. Действительно, две трети территории страны занимает бескрайняя равнина. Однако на юге республики раскинулась целая горная страна, привлекающая альпинистов и горнолыжников. В 80 километрах от Ташкента находится горная вершина Большой Чимган высотой 3309 метров. Она является отрогом Чаткальского хребта, который протянулся вдоль границы западного Тяньшаня. В настоящее время Чимган является популярным курортом и местом активного отдыха. Его история началась в 1879 году, когда в горах военные основали санитарно-гигиеническую станцию. Это было связано с тем, что солдат в ташкентском гарнизоне косила малярия. В некоторых подразделениях болело до 80% личного состава. Требовалось место с благоприятным климатом, где можно было в условиях полной изоляции заниматься лечением и оздоровлением больных солдат. Найти место для станции поручили главному военно-санитарному инспектору русской императорской армии в Туркестане Эмилию Акалову. Его выбор пал на Чимган, поскольку в урочище был чистейший воздух и невысокие температуры в летний период. Это было важно, поскольку солдаты страдали из-за безветренного зноя, который царил летом на протяжении 40 суток. Сначала на станции Чимган лечили заболевших малярией солдат. Результат превзошел все ожидания. Лечебными свойствами обладали горный воздух, живописные панорамы и кумыс. Станцию было решено превратить в климатический курорт. В горах появились база отдыха, магазин, театр, танцевальная площадка. Чимган стал настолько популярен, что летом на отдых сюда приезжал сам губернатор Туркестана вместе с семьей. В 60-е годы 20 века на высоте 1600 метров построили горнолыжный комплекс Чимган. Точкой притяжения альпинистов стала гора Большой Чимган. На сегодняшний день насчитывается 15 маршрутов восхождения на вершину. Любителей походов привлекают маршруты по урочищу 12 ключей, в Зааменский Арчевый заповедник и каньон Чертанги, через который перекинут стеклянный мост.
1: Искатели планета.

0: Радиоискатель. Хочу все знать.
1: Самые надежные и ликвидные акции на бирже называют голубыми фишками. Термин происходит из казино, где голубые – самые дорогие фишки в разных играх.
0: Хочу все знать. Радиоискатель.

0: нет, надежда есть. Надежда есть.
1: Россия 360. Удмуртия.
2: Музей исчезнувших деревень. Все в этом мире имеет начало и конец. Во вселенной гаснут звезды, горы превращаются в пустыни, жители покидают дома, и они быстро разрушаются. Бывает, что пустыми остаются целые города, еще больше брошенных деревень. Этой теме посвящена экспозиция музея исчезнувших деревень в удмуртской деревне Сеп, которая находится в 15 километрах от райцентра Игра. В ней проживают около 400 человек, которые сохранили удмуртский язык и старинные традиции. Экспозиция рассказывает о деревнях, в которых когда-то бурлила жизнь, а потом по разным причинам угасла. Это деревни Бесар, Верхполым, Лужаны, Верхпежвай, Николаевка, Полым и Новая деревня. Они располагались в радиусе 15 километров от Сепа. Некоторые из них имели второе, удмуртское имя. Например, Верхполым называли также Ижнюк, а новую деревню – Метроки. Начинался народный музей со старого фотоальбома и писем. В центре экспозиции стоит италмас – желтый цветок, символ Удмуртии. Внутри письмо Елизаветы Трониной, жительницы исчезнувших Лужан. В 1991 году она писала: «Наши Лужаны начинают исчезать. Улица стала такой унылой. Смотрю в окно, а виден только лес. Людей совсем уже нет. Слезы бегут». Внутри деревенский музей выглядит не хуже городского европейского. Помогли гранты. Дизайн разработали самарские студенты. Интерес вызывает экспозиция под открытым небом под названием «Двор». Здесь можно увидеть старинные вещи. Казалось бы, что здесь необычного? Экспозиция выглядит очень эффектно вечером, благодаря особой подсветке. Посетителям предлагают различные занятия и развлекательные программы. Желающие могут создать собственный шедевр на гончарном круге, самостоятельно шить сувениры из ткани, попробовать удмуртские лепешки табани. Когда в поле расцветают золотистые талмасы, прямо под открытым небом устраивают пленэры художников, выступления местных поэтов и семейных ансамблей. Ремесленники проводят мастер-классы. Перед Пасхой организует вечера духовной музыки. Выходят, деревни исчезли, но культура осталась.
1: Россия 360. Всегда высокий градус знаний. Только на «Радиоискатель».

Радиоискатель. Хочу все знать. Во дворе Татевского монастыря в Армении, построенного в 895 году, стоит качающийся столб. Правильная восьмигранная каменно-бетонная колонна «Монолит». Ее высота 15 метров. Хочу все знать. Радиоискатель.

0: Музыка. Музыка искателей. Андрей Миронов. 12 стульев.
1: Нет, я не плачу и не рыдаю. На все вопросы я открыто отвечаю, что наша жизнь — игра, и кто ж тому виной, что я увлекся этой игрой. И перед кем же мне извиняться?

согласитесь, какая прелесть! Мгновенно в яблочко попасть, почти не целясь. Орлиный взор, напор, изящный поворот и прямо в руки запретный плод. О, наслаждение! Скользите по краю, замрите, ангелы, смотрите, я играю. Моих

Я не разбойник и не апостол. И для меня, конечно, тоже все непросто. И очень может быть, что от забот моих я поседею раньше остальных. Но я не плачу и не рыдаю, хотя не знаю, где найду, где потеряю. И очень может быть, что на свою беду я потеряю.

0: Радиоискатель. Реклама.
1: Алиса, Бутусов, Пикник, Ария, Браво, Вадим Самойлов, Князь, Люман и более 100 флагманов русского рока выступят с 8 по 12 июля на фестивале «Улетай». Вся информация и билеты в группе ВКонтакте и на сайте ulitaifest.ru. Прилетай на «Улетай». 6+. ООО «БКП Мобилайн». Город Ижевск, УГРН, 111-184-00-79-49.
0: Радиоискатель. Теперь в Телеграм. Все новости, наши лучшие фото, видео от собственных корреспондентов и, конечно, музыка искателей. Удобно, быстро, безопасно. Подписывайтесь на наш канал прямо сейчас. Радиоискатель в Телеграм. Доступно для iOS, Android и Windows. Есть вещи, которым нельзя изменять. Семья, родина. Радиоискатель. Мы делаем все для того, чтобы оставаться рядом с вами в любой ситуации. Музыка, программы, ведущие будут с вами 24 часа в сутки в любой точке планеты. На суше, в небе и в воде. Плейлист «Радиоискатель» на Яндекс.Музыке. Просто загрузить, приятно слушать. Во всех наушниках страны. Радиоискатель – это широкие рекламные возможности, уникальная аудитория, индивидуальный подход к каждому клиенту. Подробности на радиоискатель.ру, раздел «Рекламодателям». На связи круглосуточно.

перед нами лежит голубой Эльдорадо. И всего только надо опустить паруса.

Искатель. Вы слушаете Радио Искатель.

бороться и искать. Найти и не сдаваться. Радио «Искатель».

0: Спонсор программы – группа компаний «Райс». Город Стерлитамак.
1: Имеет значение.
2: Приветствую вас, друзья. Сегодня расскажу, как восьмой месяц в году получил современное название «июль». Изначально он назывался «секстилий», то есть «шестой», и содержал всего 29 дней. Если помните, год в Риме долгое время начинался с марта. Таким образом, последний месяц лета получался как раз шестым. Новое имя ему дал Римский Сенат в честь императора Октавиана Августа. Именно на этот месяц приходились несколько его великих побед, в том числе завоевание Египта. Подобного рода честь была еще раньше оказана сенатом Юлию Цезарю, по имени которого пятый месяц был переименован в июль. По распространенной легенде, первоначально секстилий состоял из 30 дней. Но Октавиан Август отнял у февраля один день и увеличил август до 31, чтобы он не был короче месяца, названного в честь Юлия Цезаря. Однако доподлинно известно, что это не так. Сам Юлий Цезарь, реформируя календарь, добавил в него еще два дня и сравнял будущий июль с августом. И сейчас мы имеем два долгих летних месяца, названных в честь великих римских политических деятелей.
1: Имеет значение.
3: Жизнь – это не только дом и работа. В жилом доме «Санрайз» от группы компаний «Райз» иначе. Тихий двор без машин, детские спортивные площадки, скамейки-качели среди зелени, беседки для чаепития с соседями, стильный холл, ландшафтный дизайн. Дом «Санрайз» от «Райз Девелопмент». Место, где восходит уют. Застройщик ООО «Специализированный застройщик

0: Искатель. Хочу все знать.
1: Мозг не чувствует боли. При проведении большинства операций на открытом мозге пациент остается в сознании. Только так хирурги могут быть уверены, что когнитивные функции не страдают. Перед вмешательством в мозг не вводят анестезию. Она ему не нужна.
0: Хочу все знать. Радиоискатель.

0: искатели.
1: Если бы на рок-фестивалях выступали ученые, то Татьяна Черниговская точно была бы хедлайнером. Татьяна Владимировна одновременно доктор биологических и филологических наук. Всю свою жизнь посвятила исследованиям устройства, работы и возможностей человеческого мозга. А еще она, как никто другой, умеет донести свои мысли до аудитории. Каждое ее появление на телевидении, каждая публичная лекция вызывает неподдельный интерес у публики. Да что там, у студентов СПбГУ, где она преподает, прогуливать ее пары не принято. Татьяна Черниговская родилась в семье советских ученых. Окончила самую престижную ленинградскую школу, где преподавали на английском языке. Подростком заинтересовалась английской филологией и уже студенткой углубилась в изучение экспериментальной фонетики. Черниговская поняла, что между лингвистикой и физиологией человека есть связь. Поэтому после гуманитарного образования поступила на биологический факультет. До конца 90-х Черниговская работала в Институте эволюционной физиологии и биохимии. Параллельно вела исследования ментального словарного запаса русского языка. В 2000-м она добилась открытия в Санкт-Петербургском университете новой специальности. Кафедра начала выпускать магистров психолингвистики. Широко ее имя стало известно после появления на телеканале «Культура». Она вела несколько популярных научных передач. Зрителей подкупала манера Татьяны Владимировны говорить простым языком о сложном и не стесняться резких и бескомпромиссных суждений. Так, например, она считает, что ЕГЭ и популярные тесты на IQ вредят развитию творческой личности. Такая система скорее подойдет для подготовки будущих рабочих на конвейере. Она не разделяет увлеченность ранним детским развитием и призывает не мучить детей грамотой и счетом в раннем возрасте. Их мозг к таким нагрузкам еще не готов. Черниговская придерживается мнения, что мозг не решето, и из него ничего не просыпается. Поэтому и наполнять мусором его не стоит. Она рекомендует отказаться от плохой музыки, книг и общения с психами. А еще исключить из рациона вредную еду и напитки. Все это отравляет наше сознание и ухудшает качество жизни. А вот хорошая литература, постоянная учеба и путешествия только расширяют способности человеческого мозга и делают нас сильнее.
0: Наши искатели.

0: Евровагонка из липы и сосны. Доска для пола. Имитация бруса и бревна. Камни, печи, банные. Хозтовары, розетки, водосчетчики. Ишимбай, Блохина, 82.
1: Телефон рекламной службы 8-919-157-1000.
2: Радиоискатель. Хочу все знать.
3: Картель колумбийского наркобарона Пабло Эскобара оперировал огромным количеством наличных денег. По рассказу его брата Роберто, они тратили $2,500 ежемесячно только на резинки для перевязывания пачек купюр. Примерно 10% наличности терялось из-за крыс, откусывавших уголки купюр в хранилищах.
2: «Хочу все знать». Радиоискатель.

Музыка искателей. Микаэл Таривердиев. 17 мгновений весны.

прятаться и искать. Найти и не сдаваться. Радио «Искатель».

0: не кивнет молча. Лето — это маленькая жизнь.
1: Радиоискатель. Нас слушают в Миассе на 105.1 FM.
2: На Южном Урале есть Ильменский заповедник. Охраняют в нем не растения и животных, а минералы. Сапфиры, топазы, аквамарины, турмалины – все эти самоцветы природа собрала в одном месте. Всего геологи насчитали здесь 268 минералов. Возле этой природной сокровищницы находится город Миасс. 200 лет назад он был столицей уральского Клондайка. Крестным отцом Миасса можно считать тульского купца Лариона Лугинина. В 1773 году горнозаводчик построил у подножия Ильменских гор медеплавильный завод. Он-то и положил начало городу. Дальнейшее процветание ему обеспечило крупное месторождение золота, которое открыли в долине реки Миасс. В 1836 году здесь действовало 54 рудника, которые разрабатывали 34 золотые россыпи. Только за один год в этих местах нашли 52 самородка. Самый крупный, под названием «Большой треугольник», весил 36 килограммов. На прииск приезжал сам император Александр I. Легендарной личностью того времени был Егор Митрофанович Симонов. Он родился в 1839 году в семье рабочего Миасского завода. Свой трудовой путь начал старателем на золотых приисках. Скопив денег, купил собственный золотоносный участок. Жила оказалась очень богатой. Вскоре Симонов стал самым богатым жителем Миасса. Однако не жадничал, помогал строить церкви, ремонтировал школы, покупал продукты для голодающих. За это получил звание почетного гражданина Миасского завода, был награжден медалями и орденами. В городе сохранился дом, который до сих пор зовут Симоновским. Сейчас в нем размещается краеведческий музей. Миасс с его богатствами был известен далеко за пределами России. Известный немецкий геолог Густав Розе в честь Миасского завода назвал новую горную породу миасцитом. Ее впервые обнаружили в Ильменских горах. Русский геолог Мушкетов переименовал ее в миаскит. На планете эта порода встречается только в Канаде, Туве и на Урале. В мире есть только одно здание, полностью облицованное миаскитом. Это старый вокзал в Миассе, построенный в 1904 году в стиле модерн. Здание является памятником архитектуры.
1: Радиоискатель. Нас слушает Россия.

0: «Хочу все знать».
1: Метформин – широко распространенный противодиабетический препарат. Получают из сирени. В средние века сирень использовалась для лечения симптомов болезни. В наше время известный как сахарный диабет.
0: «Хочу все знать». Радиоискатель.

автопоездом называют автомобиль-тягач с прицепом. У первого имеется двигатель, второй движется пассивно в сцепке. Любопытно, что под определение автопоезда не попадает трамвай из двух вагонов, поскольку оба вагона имеют электромоторы, и каждый способен двигаться самостоятельно. Автопоезда очень распространены в США и Австралии, поскольку в этих странах перевозка грузов осуществляется в основном автомобильным транспортом. Автопоезда выгодны, поскольку позволяют за одно и то же время перевозить больше груза. Причем работу выполняет один водитель. Во времена СССР, когда шло освоение целинных земель, автопоезда стали настоящей палочкой-выручалочкой. В 1959 году водитель Лапов из Оренбурга грузовику ЯАЗ-210 прицепил 9 прицепов и за один рейс доставлял на элеватор 70 тонн зерна. Это был рекорд. Однако рекордсмен не остановился на достигнутом. Он прицепил к грузовику 11 прицепов и продолжал возить зерно. За один рейс вес перевозимой пшеницы достигал 81,7 тонны. Груз нужно было доставить на расстояние 140 километров. Сохранились фото того времени, на которых автопоезд Лапова кажется бесконечным. Правда, тягач часто ломался от непомерной нагрузки, а управлять длинной вереницей тележек было непросто. Инициативу Лапова можно назвать самодеятельностью, поскольку формирование автопоезда шло без инженерных расчетов, методом проб и ошибок. Отсюда и большое количество поломок. Первым официальным прототипом магистрального автопоезда стал МАЗ-2000 «Перестройка», который в 1988 году сошел с конвейера Минского автозавода. На парижском автосалоне грузовик получил золотую медаль за выдающиеся технические решения. Его длина достигала почти 15 метров. Если говорить о мировых рекордах, то первое место принадлежит австралийцам. В 2003 году по дорогам штата Новый Южный Уэльс прокатился автопоезд из 87 прицепов длиной 1235 метров. Через три года рекорд был побит. В штате Квинсленд составили автопоезд из 104 прицепов длиной 1474,3 метра.

0: Радиоканал «Искатель». Регистрационный номер L номер FS77-82499 от 30 декабря 2021 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для лиц старше 12 лет.
1: Слушайте «Радио Искатель».

0: Радиоискатель. Реклама.
1: Ремонт затеял, электропроводку меняешь, а значит, по магазинам бегаешь, время теряешь. Магазин «Электрокомплект». Здесь огромный выбор электротоваров для дома по низким ценам. «Электрокомплект» — это также электромонтажные работы и все для электромонтажа. Действует накопительная система скидок по дисконтным картам. Ишимбай, Докучаева 2. Магазин «Электрокомплект». Телефон 8-917-792-90-32.
2: Телефон рекламной службы 8-919-157-10-00.
0: Радиоискатель.
3: Хочу все знать.
4: В колоде карт у каждого короля есть свой исторический прототип, обозначающий одного из четырех великих людей прошлого. Так, король пик – царь Давид, король треф – Александр Великий, король червей – Карл Великий, а король бубей – Юлий Цезарь.
3: Хочу все знать.
0: Радиоискатель.

Музыка. Музыка. Музыка искателей. Брюс Спрингстин. Улицы Филадельфии.

0: Искатель. Реклама.
1: Алиса, Бутусов, Пикник, Ария, Браво, Вадим Самойлов, Князь, Люман и более 100 флагманов русского рока выступят с 8 по 12 июля на фестивале «Улетай». Вся информация и билеты в группе ВКонтакте и на сайте ulitaifest.ru. Прилетай на «Улетай». 6+. ООО «ПКП Мобилайн». Город Ижевск, УГРН, 111-184-3-79-49.
0: Радиоискатель. Теперь в Телеграм. Все новости, наши лучшие фото, видео от собственных корреспондентов и, конечно, музыка искателей. Удобно, быстро, безопасно. Подписывайтесь на наш канал прямо сейчас. Радиоискатель в Телеграм. Доступно для iOS, Android и Windows. Радиоискатель.ру. Играем по твоим правилам. Полное собрание сочинений истории искателей. Победы, открытия, путешествия, программы, блоги, музыка, общение. Все это круглосуточно на радиоискатель.ру. Присоединяйся прямо сейчас. Радиоискатель.ру. Есть вещи, которым нельзя изменять. Семья, родина, радиоискатель. Мы делаем все для того, чтобы оставаться рядом с вами в любой ситуации. Музыка, программы, ведущие будут с вами 24 часа в сутки в любой точке планеты. На суше, в небе и в воде. Плейлист «Радиоискатель» на Яндекс.Музыке. Просто загрузить, приятно слушать. Во всех наушниках страны.

сдаваться и искать. Найти и не сдаваться. Радио «Искатель».

Твое уставшее тело ты освежаешь водой мертвых морей. Твоя душа как музей гениальных изделий и редких вещей. Я хотел бы остаться с тобой, но твое жилище — проклятый дом.

0: Спонсор программы — группа компаний «Райс», город Стерлитамак.
1: Имеет значение.
2: Здравствуйте, друзья! Сегодня расскажу, откуда пошло выражение «Авгиевы конюшни». Сейчас его используют для обозначения какого-то невероятного беспорядка, очень грязного места. А расчистить Авгиевы конюшни значит убраться, разобрать весь хлам, сделать то, за что другие бы даже не взялись. Первым такой подвиг совершил Геракл. Он был направлен к царю Авгию, который очень любил лошадей. В его конюшне содержалось 300 животных, а вот грязь и навоз из них не вычищали 30 лет. Царь приказал Гераклу решить эту проблему за один день. Это было не под силу ни одному человеку. Но Геракл даже и не взял в руки вилы. Он повернул русло реки и направил поток воды в ворота конюшни. За сутки все нечистоты были вымыты, а подвиг стал шестым из 12 подвигов Геракла и подарил нам известное крылатое выражение. Подсчет подвигов у современных хозяек никто не ведет, но иногда им приходится решать не менее интересные задачи.
1: Имеет значение.
3: Жизнь – это не только дом и работа. В жилом доме «Санрайз» от группы компаний «Райз» иначе. Тихий двор без машин, детские спортивные площадки, скамейки-качели среди зелени, беседки для чаепития с соседями, стильный холл, ландшафтный дизайн. Дом «Санрайз» от «Райз Девелопмент». Место, где восходит уют. Застройщик ООО «Специализированный застройщик».

0: Радиоискатель. Хочу все знать.
1: Швейцарские армейские ножи красного цвета для того, чтобы их было проще находить, когда они падают в снег.
0: Хочу все знать. Радиоискатель.

0: искатели.
1: Артем Алискеров был обычным активным парнем из Твери, который учился, работал и с удовольствием занимался разными видами спорта. Но однажды во время плавания он заметил, что руки его не слушаются. Затем он стал ощущать нехватку сил, а потом проснулся от того, что не может дышать. В январе 2019-го ему поставили диагноз – рак крови. Артем сразу решил бороться за каждый день своей жизни и оставаться максимально активным. После химиотерапии он нахаживал тысячи шагов по больничным коридорам. Во время восстановительного периода начал заниматься с тренером и даже очень медленно и осторожно пробежал 2 забега по 10 километров. Через 3 года и 24 курса химиотерапии он вылечился. И первым делом поехал на Эльбрус. Просто подышать горным воздухом и сменить обстановку. В горах каждый день он выходил с группой на акклиматизацию. И через неделю ему предложили подняться на вершину. Артем согласился. Позже признавался, что 3 раза во время восхождения хотел развернуться назад. Но до вершины дошел. Стал первым человеком в истории, который всего через 11 дней после окончания лечения лейкемии поднялся на западную вершину Эльбруса. Во время лечения Артем столкнулся с проблемой. В России острая нехватка доноров костного мозга. Люди даже не знают, что стать донором очень просто. Никаких сложных манипуляций не потребуется. Надо лишь сдать кровь. И Артем решил привлечь внимание к этой проблеме с помощью спорта. Пробежать многодневный марафон по Байкалу. Никто из спортсменов не делал такого до него. А Артем смог и установил очередной рекорд. 770 километров по льду он преодолел за 16 беговых дней. В сети можно найти фильм об этом приключении «Встань и иди». Но главное, тысячи людей по всей стране узнали об этом проекте и погрузились в тему донорства. Артем не собирается останавливаться. Он участвует в благотворительных программах, работает волонтером в онкоцентрах, рассказывает о своем опыте тем, кто только столкнулся со страшным диагнозом. Сейчас у него в планах пробежать сочинский серпантин и еще раз показать всем, что жизнь после онкологии не просто существует, но может быть еще ярче и насыщеннее.
0: Наши искатели.

0: Радиоискатель. Хочу все знать.
1: В одной тонне воды Мирового океана содержится 7 миллиграммов золота. Общая же сумма данного драгоценного металла в водах океанов составляет 10 миллиардов тонн.
0: Хочу все знать. Радиоискатель.

Музыка. Музыка. Музыка искателей. Эрик Клэптон.

сдаваться и искать. Найти и не сдаваться. Радио «Искатель».

радиоискатель.

0: Восточные истории на радиоискатель.
1: Самыми известными европейскому читателю восточными поэтическими формами стали рубаи и газели. Им подражал Гёте. Рубаи – это четверостишие, как форма лирической поэзии, широко распространена и сейчас на Ближнем и Среднем Востоке. Рубаи родилось из устного народного творчества иранцев и таджиков. В письменном виде рубаи существует с 9-10 веков. По содержанию это лирика с философскими размышлениями. Стихотворения состоят из 4 строк или 2 бейтов двустиший. В рубаи рифмуется 1-я, 2-я и 4-я строчки. Очень редко рифмуется и все 4. Классическое рубаи – это всем известные стихотворные философские афоризмы Омара Хайяма. «Газель» является лирическим стихотворением в классической арабской, персидской и тюркской поэзии. В «Газели» рифмуются 2 полустишия 1-го бейта двустишия. Затем та же рифма сохраняется во всех 2-х полустишиях каждого последующего бейта. В рифме «Газели» часто употребляется редиф – вариант рифмы, близкий к припеву. Своей окончательной формой «Газель» достигла в творчестве персидского поэта Хафиза. Именно он закрепил каноны «Газели». Лирический герой, от чьего имени написана «Газель», противопоставляется возлюбленной, судьбе, властителю, Всевышнему, с которыми герой стремится слиться, преодолеть разделяющую их пропасть, но это противоречие неразрешимо. Именно в этой особенности «Газели» секрет ее глубокого эмоционального напряжения.
0: Восточные истории на радиоискатель.

Радио Искатель. Хочу все знать. Изначально лосины были частью мужской парадной одежды и изготавливались из лосиной кожи. Отсюда их название. Хочу все знать. Радио Искатель.

0: Георгий Эммануэль, генерал кавалерии русской императорской армии. Его имя связано с величайшей европейской вершиной Эльбрусом. В XIX веке офицеры не только воевали, но и активно участвовали в исследовательских экспедициях, занимались наукой. В 1829 году генерал Эммануэль возглавил экспедицию на Эльбрус. На вершину ему подняться не удалось. Это сделал участник экспедиции кабардинец Хилар Хаширов. Тем не менее, за научные заслуги генерала избрали почетным членом Петербургской академии наук, а позже его именем назвали поляну на склоне Эльбруса. Ее хорошо знают альпинисты и туристы, поскольку на ней расположен базовый лагерь для тех, кто отправляется покорять вершину по северному склону. На камне сохранилась выбитая надпись 1829 года с 8 по 11 июля «Лагерь под командою генерала от кавалерии Эммануэль». Поляна Эммануэля находится на высоте 2500 метров. Ее размеры невелики, 2 на 1,5 километра. Площадку пересекает речушка Кызылкол. Цветущие лютики на поляне напоминают желтый ковер. В разгар сезона здесь всегда можно увидеть палатки. Альпинисты отдыхают и набираются сил перед непростым восхождением. В ближайших окрестностях поляны Эммануэля есть несколько интересных природных достопримечательностей. Среди них грибообразные останцы высотой 3 метра. Большой популярностью среди туристов пользуется источник воды с повышенным содержанием серебра. Такая вода обладает целебными свойствами. Эффектно смотрится 40-метровый водопад «Султан». Внимание заслуживают горячие нарзанные источники. С поляной Эммануэля связана нераскрытая тайна. Чуть выше поляны, на высоте 2900 метров, находится совершенно ровная черная полоса длиной около 2 километров и шириной несколько сот метров. Она настолько идеальна, что кажется искусственной. Площадку прозвали немецким аэродромом, поскольку во время войны здесь якобы садились немецкие самолеты. Однако официальных подтверждений этому нет.
1: Искатели. Россия.

0: Какой ты нафиг танкист?
1: Искатель. Вы слушаете «Радио Искатель».

0: Искатель. Хочу все знать. Сила вытаскивания ноги из зыбучих песков со скоростью 0,1 метра в секунду равна силе поднятия легкового автомобиля. Кстати, зыбучие пески – это ньютоновская жидкость, которая не может поглотить человека полностью. Поэтому увязшие в песках люди погибают от обезвоживания, солнечного облучения или по другим причинам.
1: Хочу все знать. Радио «Искатель».

Музыка. Музыка искателей. Стинг. Леон.

Радиоискатель. Реклама. Есть вещи, которым нельзя изменять. Семья. Родина. Радиоискатель. Мы делаем все для того, чтобы оставаться рядом с вами в любой ситуации. Музыка, программы, ведущие будут с вами 24 часа в сутки в любой точке планеты. На суше, в небе и в воде. Плейлист «Радиоискатель» на Яндекс.Музыке. Просто загрузить, приятно слушать. Во всех наушниках страны.

бороться и искать. Найти и не сдаваться. Радио «Искатель».

0: Спонсор программы — группа компаний «Райс», город Стерлитамак.
1: Имеет значение. Здравствуйте. Сегодня я предлагаю вспомнить про выражение «ад кромешный». Что такое ад, мы все, конечно, знаем. А вот слово «кромешный» вызывает вопросы. Разве может быть что-то хуже, чем ад сам по себе? Прилагательное «кромешный» образовано от слова «крома», что означает «край». Если помните, наши предки верили, что Земля плоская, а Солнце ее освещает до определенного круга. За кромой этого круга начинается другой мир, где царит полный мрак. Большой толковый словарь русского языка трактует слово «кромешный» как непроглядный и беспросветный. Вот и получается, что при помощи выражения «ад кромешный» подчеркивают очень тяжелую ситуацию, мучительную жизнь или сильную неразбериху. Но в заключении скажу, что наши предки ошибались. Земля все-таки круглая, а Солнце освещает все ее части.
2: Имеет значение.
3: Жизнь – это не только дом и работа. В жилом доме «Санрайз» от группы компаний «Райз» иначе. Тихий двор без машин, детские спортивные площадки, скамейки-качели среди зелени, беседки для чаепития с соседями, стильный холл, ландшафтный дизайн. Дом «Санрайз» от «Райз Девелопмент». Место, где восходит уют. Застройщик ООО «Специализированный застройщик», инвестор-райстрой-заказчик «Девелопмент». Проектная декларация на наш.дом.рф.

0: Искатель.
1: Хочу
0: все знать.
2: Более 95% лососей, которых выращивают на фермах, глухие. Основная причина заключается в веществе, добавляемом в воду для ускорения роста рыбы.
0: Хочу все знать. Радиоискатель.

0: Радиоискатель. Нас слушают в Барнауле на 92.9 FM.
1: Существует немало примеров, когда рабочие поселки при рудниках превращались в крупные города. В 1806 году в России даже появился особый статус – горный город. На тот момент его имели только Екатеринбург и Барнаул. Первый олицетворял горнопромышленную мощь Урала, второй – Алтая. Статус горного города Барнаул получил заслуженно. В начале 18 века в этих краях открыли месторождения меди и серебра. Отцом-основателем рабочего поселка стал знаменитый горнозаводчик Акинфий Демидов. В 1739 году он заложил плавильный завод, который потом превратился в крупный город. Впоследствии в честь основателя на Демидовской площади установили Демидовский столб. Довольно быстро число жителей Барнаула перевалило за 9 тысяч человек. По сибирским меркам того времени это был мегаполис. С тех времен сохранилась горная аптека, которую построили при заводе в 1794 году. В ней продавали не только традиционные пилюли, но и народные средства на основе местных трав. Сейчас старинное здание занимает музей истории алтайского аптечного дела, где посетители обучают делать бальзамы, аптечное мыло и травяные пилюли. При аптеке действует ресторан, интерьеры которого соответствуют эпохе 18 века. Мало кто знает, что русский изобретатель Иван Ползунов именно в Барнауле построил первую отечественную паровую машину. Знаменательное событие произошло в 1766 году. Именем Ползунова названа одна из улиц города, а на проспекте Ленина перед зданием Технического университета стоит памятник изобретателю. Во времена Ползунова Барнаул был не только крупным промышленным центром, но и настоящим очагом культуры. В городе была техническая библиотека, театр, типография и первый краеведческий музей в Западной Сибири. Гордостью музея является модель пароатмосферной машины Ползунова. Модель изготовили в далеком 1825 году.
0: Радиоискатель. Нас слушает Россия.

сегодня сначала. Начинаю я жизнь, начинаю рискую, у судьбы на краю, неизвестную злую.

0: Радиоискатель. Хочу все знать.
1: Частая смена часовых поясов может привести к повреждению памяти. Гормоны стресса, выделяющиеся во время нарушения привычного распорядка дня, могут повредить ткани височной доли головного мозга.
0: Хочу все знать. Радиоискатель.

Музыка. Музыка. Музыка искателей. Стиллерс Уилл. Бешеные псы.

0: Радиоискатель. Реклама.
1: Здравствуйте! Сегодня мы узнаем, откуда в русском языке взялось слово «лодырь». Здравствуйте! Сегодня мы узнаем, за что у нас не любят сивого мерина. Здравствуйте! Здравствуйте! Здравствуйте! Здравствуйте!
2: Так, давайте по порядку. Программа «Имеет значение» расскажет вам о происхождении слов и выражений русского языка доступно, информативно, оперативно.
1: Знание – залог успеха и благополучия. Это всем известно. Это «Искатель» гарантирует.
2: «Имеет значение» каждый день на радио «Искатель».
1: Больше знаешь – сильнее станешь.
2: Радиоискатель – это широкие рекламные возможности, уникальная аудитория, индивидуальный подход к каждому клиенту. Подробности на радиоискатель.ру, раздел «Рекламодателям». На связи круглосуточно.

сдаваться и искать. Найти и не сдаваться. Радио «Искатель».

0: правила искателей.
1: Страх живет во мне, пока камера выключена. Как только камера заработала, я готов на все.
2: Джеки Чан. Для радио «Искатель».

Радио «Искатель». Хочу все знать. Британская шпионка Филлис Латур, следившая за нацистами во Франции, передавала союзникам сообщения при помощи вязания, вывязывая на полотне шифрованные коды. Хочу все знать. Радио «Искатель».

0: Радиоискатель. Хочу все знать.
1: До прихода советской власти слово «субботник» имело другое значение. Так гимназисты называли коллективную порку, которая устраивала им начальство за проступки, совершенные в течение учебной недели. Сами же телесные наказания в российских школах применялись до второй половины XIX века.
0: «Хочу все знать».
2: Радиоискатель.

Музыка. Музыка искателей. Андрей Петров. Осенний марафон.

прятаться и искать. Найти и не сдаваться. Радио «Искатель».

0: начальник!
1: Правила искателей. Все хотят, чтобы что-нибудь произошло. И все боятся, как бы чего ни случилось. Булат Акуджава. Для радио «Искатель».
2: Если друг оказался вдруг, и не друг, и не враг, а так, если сразу не разберет, плох он или хорош, парня в горы тяни, рискни.

чужой. Ты его не брони, гони, вверх таких не беру, и тут про таких не боюсь.

если ж он не скулил, не ныл. Пусть он хмур был и зол, но шел. А когда ты упал со скал, он стонал, но держал. Если шел он с тобой, как в бой, на вершине стоял хмельной, значит, как на себя самого, положись на него. Если шел он с тобой, как в бой, на вершине стоял хмельной, значит, как на себя самого, положись на него.

0: Радиоискатель. Хочу все знать. Петр любил медицину и собственноручно удалял людям больные зубы. В кунсткамере хранится коллекция из 32 вырванных им зубов.
1: Хочу все знать. Радиоискатель.

слушаете «Радио Искатель».

Радиоискатель. Хочу все знать. Борцы сумо, несмотря на большой вес и габариты, подолгу отрабатывают растяжку. Каждый профессиональный суматори должен уметь садиться на шпагат. Хочу все знать. Радиоискатель.

Музыка. Музыка. Музыка искателей. R.E.M. Человек на Луне.

прятаться и искать. Найти и не сдаваться. Радио «Искатель».

правила искателей. Вы видели человека, который никогда не врет? Его трудно увидеть. Его же все избегают. Михаил Жванецкий для «Радио Искатель».

парадном темно. Резкий запах привычно бьет в нос. Твой дом был под самой крышей, в нем немного ближе до звезд. Ты шел не спеша, возвращаясь с войны, со сладким чувством.

0: Радиоканал «Искатель». Регистрационный номер L номер FS77-82499 от 30 декабря 2021 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для лиц старше 12 лет.
1: Слушайте «Радио Искатель».

0: Радиоискатель. Хочу все знать.
1: Древние римляне использовали одну руку, чтобы показать числа до 100, и другую, чтобы показать числа больше 100. Используя обе руки, они могли сосчитать до 10 тысяч.
0: Хочу все знать. Радиоискатель.

0: Музыка. Музыка искателей. Андрей Миронов, Михаил Боярский и Лариса Долина. Человек с бульвара Капуцинов.
1: Как следует смажь оба кольта, Винчестер как следует смажь, и трогай в дорогу, поскольку

сдаваться и искать. Найти и не сдаваться. Радио «Искатель».

слушаете «Радио Искатель».

0: правила искателей.
1: Из всех мерзостей нужно гнать от себя зависть. Она очень быстро выедает тебя изнутри. Дэнни де Вито для радио «Искатель».

0: Искатель. Хочу все знать.
1: В мире существует 44 государства, из которых нельзя попасть в международные морские воды. Из них две страны, Узбекистан и Лихтенштейн, могут называться сухопутными второго порядка, так как со всех сторон окружены государствами, не имеющими выхода к мировому океану.
0: Хочу все знать. Радио «Искатель».

0: Музыка. Музыка искателей. Василий Соловьев-Седой.
1: Если бы парни всей земли вместе собраться однажды могли, вот было бы весело в компании такой, и до грядущего подарка.

сдаваться и искать. Найти и не сдаваться. Радио «Искатель».

0: правила искателей.
1: Ничего страшного, когда над тобой смеются. Гораздо хуже, когда над тобой плачут.
2: Михаил Жванецкий. Для радио «Искатель».

0: Искатели.
1: Радио Искатель.

Да мы поплыли по морю противоречий, нас вынесло бурей к неведомым берегам. И ты прошептала, мы можем быть вместе вечно. А я вдруг подумал,

0: Радиоискатель. Хочу все знать.
1: После изобретения Бенджамином Франклином громоотвода в середине 18 века на громоотводы возникла мода. Их устанавливали не только на здания, но и на зонтики, и даже на дамские шляпы.
0: Хочу все знать. Радиоискатель.

Музыка. Музыка искателей. Андрей Петров. Берегись автомобиля.

прятаться и искать. Найти и не сдаваться. Радио «Искатель».

0: Правила искателей.
1: Ночь – это время для сна, а не для пьянства. Если ты нарушаешь этот закон, ты будешь казнен. Виктор Цой. Для радио «Искатель».

Я прошла немая тоска, все у меня хорошо, прекрасно, как никогда. Я тут летаю во мгле, ты все там на земле. И что-то как-то не торопишься навстречу ко мне. Но ничего, ничего, я подожду, ведь надо все-таки узнать, что это было за кольцо и что за порошок. И почему твоя мамаша назвала меня сынок? Но я тут спрашивал у наших, все отводят глаза. Они хоть ангелы, конечно, но откуда им знать? Так что ты прилетай, я очень жду, хотя ты знаешь. Хотя ты знаешь, мне кажется, я начал.

слушаете радиоискатель.

0: Hadiu. Хочу все знать.
1: Суши появились не в Японии, а в Юго-Восточной Азии, где вареный рис стали использовать для ферментации рыбы, благодаря чему ее можно было хранить длительное время. Правда, в этих суши ели только рыбу, а кислые отброжения рис выбрасывали. Уже японцы в 14-16 веках придумали добавлять в рис уксус, что сделало его тоже пригодным для употребления и ускорило процесс ферментации. И лишь в начале 19 века повар Йохай Ханай предложил есть с рисом сырую рыбу, создав тем самым современные суши.
0: Хочу все знать. Радиоискатель.

Музыка. Музыка искателей. The Writers Brothers. Привидение.

бороться и искать. Найти и не сдаваться. Радио «Искатель».

Радіоіскатель.

0: правила искателей.
1: Достаточно обладать страстью или какой-нибудь странной идеей, и люди не будут мешаться под ногами, потому что им нужно за кем-то следовать. Сергей Сильянов на радио «Искатель».

над спортивной ареной капризное солнце, и удача не каждому будет светить. Вы на бой провожаете ваших питомцев, этот взгляд никогда мы не сможем забыть. Да разве сердце позабудет того, кто хочет нам добра, того, кто нас выводит в люди, кто нас выводит в мастера. В этом зале вы нам не читали морали, просто место нам всем в вашем сердце нашлось. Просто в ваших глазах мы порою читали и улыбку, и гнев, и безвыходность слез. Да разве сердце позабудет того, кто хочет нам добра, того, кто нас выводит в люди, кто нас выводит в мастера. Все отдав до конца трудный день отработав, вы о завтрашнем дне начинали мечтать. Вы конструктор побед, королев наших взлетов. Мы вам верим и, значит, должны побеждать. Да разве сердце позабудет того, кто хочет нам добра, того, кто нас выводит в люди, кто нас выводит в мастера. Мы уйдем, чемпионы и просто спортсмены, вам с другими придется с нуля начинать. Вы таланту и мужеству знаете цену, пусть другие научатся вас понимать. Да разве сердце позабудет того, кто хочет нам добра, того, кто нас выводит в люди, кто нас выводит в мастера.

Радиоискатель. Хочу все знать. Шприц, которым колют бывалого в фильме «Кавказская пленница», называется шприц Жанне. Его объем может достигать 500 мл. На самом деле он предназначен не для инъекций, а для дренирования, промывания полостей и выкармливания. Использовать большой шприц в «Кавказской пленнице» предложил Юрий Никулин. Он же принес его из цирка. «Хочу все знать». Радиоискатель.

Музыка. Музыка. Музыка искателей. Эдуард Артемьев. «Раба любви».

сдаваться и искать. Найти и не сдаваться. Радио «Искатель».